Beautiful thing.

23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: I wanna be like me.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сегодня мы вспомним про автоматы с газированной водой. Они стояли повсюду. На оживленных улицах и вокзалах, у остановок и станций метро. Ставились они и в учреждениях, где иногда бывали бесплатными. В жаркий день это был настоящий оазис. Причем удовольствие это было доступным 3 копейки, а без сиропа и вовсе одна. В некоторых городах были автоматы по продаже хлебного кваса. Показательно, что в то счастливое время никто не брезговал пить из общественных стаканов, которые перед употреблением просто ополаскивались холодной водой и только изнутри. Правда, стаканы иногда воровали. Нетрудовые и деклассированные элементы. Похищали их для распития портвейна в подворотне или парадной.
0: Олдскулы свело.
2: Изначально автоматы предлагали целую азбуку вкуса, как минимум грушевый и апельсиновый. Потом были просто с сиропом, но чем ощутимее становился кризис, тем большей удачей было отыскать автомат хоть с каким-нибудь вкусом. К началу 90-х их уже называли «негазированная вода без сиропа». Как и многие другие советские автоматы, газоботов погубила инфляция. Деньги стремительно утрачивали стоимость, постоянно выпускались новые, а перенастраивать каждый автомат на постсоветские рублики было недешево. В некоторых городах еще какое-то время возле автоматов дежурила условная баба Маша, принимавшая деньги и разливавшая напитки в ручном режиме. Но эпидемия СПИДа окончательно отбила у всех желание пить из общих стаканов. Большинство лимонадных дроидов было продано на металлолом. Сейчас эти ретро-воспоминания можно увидеть в разных уголках Гомеля. Правда, стоит это удовольствие, к сожалению, не одну копейку и даже не три. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Своя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техноджунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. В эпоху технологий переоценить важность электричества попросту невозможно. Ведь подавляющее большинство вещей, которые нас окружают, работают при помощи электроэнергии. Особенно плотно вошедшие в нашу жизнь гаджеты. В этой связи компактные и энергоемкие источники энергии просто необходимы. Именно так подумали китайские ученые и задались целью создать не просто энергоемкий, но и практически вечный источник энергии. И имя ему – ядерные батарейки.
1: Техноджунгли.
2: Только представьте себе карманный ядерный реактор. Такой формулировкой описывают свой прототип китайские ученые. Элемент питания построен как раз на таком принципе. На корпусе батарейки располагается специальный капсюль, надавив на который запускается процесс деления ядер урана внутри изделия. Выполнен он, разумеется, из сплава, который поглощает излучение. Поэтому сторонники теории заговора и крайне впечатлительные люди могут не волноваться. На сегодняшний день информации мало, потому и сложно описать саму разработку. Однако одно можно сказать наверняка. Технологии не стоят на месте, и впереди нас ждет еще масса технологических открытий и новинок. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, на 9.3.2006. Подробно 7 карат. Проводи по телефону плюс 8.9.9.6.7.7.8.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам деятельности Совета министров Республики Беларусь. В соответствии с документом, общее руководство деятельностью уполномоченного по делам религии и национальностей возлагается на администрацию президента Беларуси. Уполномоченный назначается президентом и находится в его прямом подчинении. Изменение статуса даст аппарату уполномоченного более широкие возможности для оперативного взаимодействия и решения необходимых вопросов с другими госорганами. Штраф до 10 базовых можно получить за выращивание золотарника на своем участке. Опасный инвазивный сорняк уже занял около 300 гектаров в Гомельской области. Чаще всего его можно встретить на окраинах населенных пунктов, вдоль дорог и на сельхозугодьях. Золотарник быстро вытесняет местные растения. Один куст дает до 100 тысяч семян. Сейчас очаги распространения обрабатывают гербицидами. Специалисты считают этот способ самым эффективным. Экологи напоминают, уничтожать золотарник обязаны все землепользователи. Комитет госконтроля Гомельской области изучает качество и своевременность выполнения услуг гражданам и юридическим лицам по установлению границ земельных участков, изготовлению землеустроительных материалов и легализации самовольно занятых земель. В этих целях 24 июля по телефонам в Гомеле 21.03.20 и 23.83.88 в областном КГК будет проводиться горячая телефонная линия. С 11 до 17.00 можно сообщить о фактах длительного или некачественного выполнения таких работ. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. Женский образ. Под таким названием персональная фотовыставка Ивана Полиненко откроется в Центральной городской библиотеке имени Герцена 23 июля. В экспозиции 20 работ. От минималистичных черно-белых портретов до ярких, почти живописных сюжетов. Каждая фотография является рассказом о многогранности женского образа. Выставка проходит в рамках проекта «Выставочное пространство молодым» и продлится до 19 августа. Вход свободный. Информация от наших партнеров. Внимание, Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11.00 по адресу улица 60 лет СССР, 14А, вас ждут дегустация новинок. Свиной разруб всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое. Приглашаем за покупками. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадио компании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Добрейшее утро всем, кто слушает Гомель ФМ. В это время 7 часов 7 минут 47 секунд. Вон, успел в семерочки попасть. В студии Константин Комко. Сегодня утро стимулирую. За двоих один. Артем Аникин по своим спортивным делам убежал. Ну, спорт — это вещь полезная, нужная. Так что на два фронта работаем. Но я сегодня в одиночестве долго все равно не буду. У меня еще остались практикантки, так что с ними в эфир и буду выходить периодически. Может, один раз, а может, побольше. Посмотрим на их поведение. Ну, а продолжается у нас четверг. Вот так пролетело 3 дня рабочих. Сегодня уже 4-й. И начинаем отсчитывать время до выходных. Ну, конечно, те, у кого запланированы какие-то дела. С погодой, правда, не очень нам всем везет. В этом году опять лето какое-то. Какое-то не лето. Вот. Кстати, в эфире он, этот самый не лето, у нас тоже играет, но поет о чем-то другом. Кстати, о музыке этого часа расскажу прямо сейчас. Ну и начнем уже наш эфир. Поехали. И в этом часе у нас Бахти Туркен «Я доверил тебе сердце». Jonas Love, If We Die. Baby Rexha, I'm the drama. Costa La Costa, Cherry Lady. А также появится Перри с композицией Cute Aggression. Вот сейчас самая утренняя песня нашего эфира от Лизо. Она так и называется Good Morning. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ну, я хоть Артем Аникин сегодня по спортивным делам, но вот завтрак от него и спорт никто не отменял. Поэтому я попросил, он с искусственным интеллектом пообщался, и что же мы имеем? Что сегодня нам предлагают покушать-то? А вот то, чего у нас в Беларуси много и практически мем. Картофельные вафли с начинкой можно. Вот так, несколько необычных блюд, когда уже молодой картофель уже потихонечку начинает отходить, уже вот обычный скоро начнется, нормальный, как говорится, не молодой. Так вот, картофельные вафли с начинкой. Несладкие хрустящие вафли из картофельного теста, которые подаются творожным сыром, слабосоленой семгой или яйцом пашот на завтрак. О как! Это такой картофельный гратен дофинуа еще. Изысканные французские гарниры из тончайших ломтиков картофеля, запеченных в сливках с чесноком, мускатным орехом и сырной корочкой. Что-то картошка только тут для названия, как-то сильно по-богатому. Также можно сделать картофельные ньокки в соусе горгонзола. Нежные итальянские клёцки, которые подают с насыщенным соусом из голубого сыра и грецкими орехами. Картофельный рулет с лесными грибами. Воздушное картофельное пюре, свернутое в рулет с начинкой из обжаренных лисичек или боровиков. О, это у нас есть. Запеченное до золотистого цвета. Это вкусняха. Вот такое я бы... Кто готовит, маякните. Приедем в гости с Артемом. Как это? Интервью брать. О, назовем это так. Что еще можно сделать? Калитки с картофелем. Это традиционные карельские открытые пирожки из ржаного теста с нежной картофельной начинкой, обильно смазанной сливочным маслом. Говорят, что это хит северных всяких таких вот маршрутов. Кундюмы с картофелем и грибами. Старинное русское блюдо, похожее на пельмени, но ушки сначала запекают в печи, а затем томят в грибном бульоне. Я дальше не могу ничего читать. Я просто хочу есть что-нибудь. Сейчас просто вот поставлю музыку и побегу искать чего-нибудь из картошки. Не такие изыски, но все-таки всем приятного аппетита.

0: Твоя реклама.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: АМИ. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Ну а теперь погода. Для начала в прошлое окунемся. 23 июля самым холодным в Гомеле было в 1968 году. Тогда гомельчан вообще не радовали. Плюс 9 градусов. Это, конечно, не июль. Ну а что сегодня? Сегодня, 23 июля, в Гомеле области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, теперь к дорожной обстановке. Что у нас на данную минуту? 7 часов 34 минуты. Из Новобелицы, как всегда, по мосту из, через Сош по Фрунзе выехать придется постоять на пересечении с Барыкина и Интернациональной. Там светофор, ничего страшного. Так, идем дальше. Никольский переезд, как всегда, у нас в одну сторону. Тоже светофорная вещь, придется постоять с Хатаевича на Советскую. Выехать, если от Кирова ехать, там светофор держит много машин. И что еще у нас? А, и вот тут рядышком, рядышком с нами, с Крестьянской на Советскую, тоже не совсем быстро получится. Опять же, светофор и прочие вещи. Также держат на улице Белецкого автомобилистов выезд на Советскую улицу. А вроде бы все остальное у нас нормально, без всяких напряжений. Хотя, ну, опять же, светофорные... Светофорная остановочка по Студенческой улице, если выезжать на Реческий проспект. Ну, там она практически всегда. В общем, ничего страшного. Гомель, как всегда, рулит. Молодцы. Едем не быстро. Никуда не торопимся. Везде успеваем. Естественно, соблюдаем правила дорожного движения. Всем удачного, хорошего пути под музыком Перри, Cute Aggression. Прямо сейчас в эфире Гомель FM.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2858.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: На деле спортивные новости прислал Артем Аникин, озвучит Константин Комко. Вот так сегодня будет. Для начала футбол, Лига конференций. Минская «Динамо» сделала то, что не смогли французы сделать в матче с Англией в полуфинале. За третье место чемпионата мира по футболу. Потому что начали ребят наши проигрывать аж 0-2 на 8-й минуте уже матча. Вот. Ну и показалось, что все, Минская «Динамо» завершается выступление, но нет, проявили характер и перевернули игру. В итоге 4-2 в пользу Минского «Динамо», так что в ответной встрече уже будет трудно другой команде. «Нефтчи» она называется. Идем дальше, гребем в немецком «Дуйсбурге». С 23 по 26 июля проходит уже, получается, начинает проходить чемпионат мира в академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет. И нашу команду представить аж 15 гребцов в 8 видах программы. Предварительные заезды начнутся сегодня, уже 23 июля. Полуфинали в большинстве дисциплин пройдут уже на следующий день. Ну а медали будут разыграны 25 и 26 июля. Так что, любители спорта, болеем за наших. И пожелаем им грести лучше всех. А теперь хоккей, но хоккей на траве. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала вторую победу на Кубке сильнейших спортсменов 2026 года. В матче второго тура предварительного этапа наша национальная команда разгромила соотечественников из молодежной сборной со счетом 5-0. Накануне российскую молодежку одолели 3-2. После двух дней турнира сборная Беларуси возглавляет таблицу 6 очками. У хоккеистов России и Узбекистана по 3 пункта. Игроки нашей российских молодежек баллов не имеют. Основной этап завершится 25 числа. Финал и матч за бронзу состоятся в воскресенье. Но кто любит хоккей на траве, тоже вперед смотреть, следить. В принципе, мне больше нравится классический хоккей, чем классический футбол. Поэтому мне, в принципе, нравится, когда хоккей на траве. Там и то, и другое присутствует. Так что мне, в принципе, вид спорта такой больше по душе. Не знаю, почему он в мире не такой крутой, как отдельный хоккей или отдельный футбол. Но то уж не от меня зависит.

0: Авиаторы. С нами утро особенное.
1: Минутка, а вот я об этом вот почему-то знал на Гомель ФМ. Пойдет разговор про напитки. Тут провели исследование, 8 лет проводили, закончили только что. На днях, как говорится, участвовало в исследовании 13 тысяч человек, так что все очень серьезно. Заморочились заграничные ученые и выяснили, что кола без сахара ускоряет старение мозга. Те, кто употреблял вот больше всего искусственных подсластителей, теряли память и когнитивные способности аж на 62% быстрее остальных. В список попали всякие сахарозаменители с названиями, которые я не буду пытаться даже выговаривать, но их чаще всего используют Cola Zero, Pepsi Max, энергетиках Zero и других напитках без сахара. Так что либо пора спрыгивать с этого всего, переходить на классику, ну либо вообще не употреблять. Помните, все эти напитки с искусственными вот этими всеми делами, они ничего хорошего организму не несут. Так, изредка можно, но точно не каждый день. Так что думайте и всем здоровья. А завершая час Måneskin с композицией «Driver».

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной компании. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и обеспечение стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также эффективного межотраслевого взаимодействия как на региональном, так и на республиканском уровне. На брифинге в Гомельском облсполкоме обсудили применение налога на профессиональный доход, изменения в законодательстве и наиболее распространенные нарушения, которые допускают самозанятые. Как сообщила заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гомельской области Татьяна Пырх, применять налог на профессиональный доход можно только в отношении определенных видов деятельности. Кроме того, с 1 июля введен минимальный ежемесячный платеж – 45, а для пенсионеров – 18 рублей. Получить консультацию по вопросам применения налога можно в любой налоговой инспекции. В Гомеле ввели ограничения на купание на нескольких городских пляжах. Причина – качество воды. По результатам лабораторных исследований в некоторых водоемах обнаружили несоответствие микробиологическим нормам, в том числе кишечную палочку. Полностью запрещены купание и водные виды спорта в зоне отдыха «Озерный». На пляжах Волотовской и Каскад-2 по улице Свиридова временно запрещено купание детей. Остальные 10 городских пляжей остаются открытыми и безопасными для отдыха. Санитарные службы рекомендуют следить за обновлением информации и соблюдать действующие ограничения. Льняная карусель. Фестиваль под таким названием пройдет в городском поселке Корма 1 августа. Проект направлен на сохранение и приумножение историко-культурного наследия предков и привлечение интереса молодежной аудитории к истории. Организатор мероприятия – районный исполнительный комитет. В программе интерактивные площадки, музыкальные выступления, выставки и мастер-классы ремесленников, а также экспозиция музея льна под открытым небом, работа тематических подворий, льняной парад и ряд других познавательных мероприятий. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: Идем дальше по эфиру. 8 часов и почти 7 минут. Всем, кто проснулся только что, доброе утро. Те, кто уже по дороге на работу или уже на работе, там, на учебе, где вы там сейчас обитаете, всем еще раз привет. Утро стимулируем дальше. Я сегодня, напомню, один, ну, почти один. Гости у меня будет в эфире. Соведущая. А вот Артем Аникин по спорту сегодня по делам. Ну и что будем делать в этом часе? О погоде узнаем. Праздники тоже посмотрим, что сегодня можно отметить в хорошем смысле этого слова. Не забываем, сегодня не пятница и даже не суббота. Завтра рабочий день, если что. Ну и много чего еще будет. Постараюсь найти что-нибудь интересное, разумное, доброе, вечное. Ну или во всяком случае просто забавное. Ну а пока все это потихоньку накапливается, расскажу о музыке этого часа, что же прозвучит у нас точно. Somber 12-12. Ella Henderson, Me and You. Пилатов и Карас вместе с диджеем Грувом утверждает, что счастье есть. Ролл Сапати. А также Ваня Дмитриенко с песней «След». Ну, начнем мы с жары. Группа «Жара» и «Девочка Луна». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11.00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А, вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое. Приглашаем за покупками.
3: Паравома! Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
4: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная 13,49 за 1 килограмм.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон +375 29 131 11 26.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Симуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И настроение, и праздники, потому что они всегда есть что-то, что можно отметить. Каждый найдет по своему вкусу. В нашей стране, так точно, каждый, наверное, второй может это отметить, день дачника сегодня. Всех, у кого есть дача, или кто собирается себе приобрести, всех поздравляем. Дача — это хорошо. Конечно, лучше, когда на ней не работать еще, но если за ней не ухаживать, то она зарастет и будет фу. Так что не убивайтесь сильно на огородах, а вот всякие чуть-чуть того обязательно выращивайте, почему бы и нет. Так, идем дальше. Всемирный день китов и дельфинов. Также сегодня наши самые умные, наверное, даже умнее людей, по утверждению некоторых ученых, эти самые животные млекопитающие, милахи-дельфины, милахи-киты, но не всегда у них тоже свои есть нюансы, весьма и весьма необычные, даже грустные. Также сегодня отмечается День Невской битвы. Очень было давно это событие, но хорошо, что наши победили. День жмурок с ярким светом. Не знаю, насколько... А, вот сейчас, да, на улице нормально прояснение, так что можно и зажмуриться даже немножечко, если смотреть на небо. День мятного напитка можно отметить. Мятный, что у нас? А что у нас из мятного напитка даже? Вот это вылетело. Мохито мятное. Естественно, безалкогольное. А можно в чай мяту добавить? День кондитерской посыпки. Какая вкусняха. Я всегда, когда был маленький, вот если покупали что-нибудь, вот это вот посыпали, я вот облизывал, и все, это было мое. Также сегодня Международный день бла-бла-бла, он так и называется. В принципе, радиоведущие могут его отмечать с чистой совестью. Да, мы такие. День заливной тоски. Но вот это не советую. Тоску не надо ничем заливать, и вообще тосковать не нужно. Везде ищите позитив. Ну и в разных странах разные праздники. В США сегодня день великолепной бабушки. В Индонезии день детей. День студента отмечает Никарагуа. А вот в Доминиканской Республике прям день радио. У них день радиовещания. Отмечается коллегам из Доминиканской Республики. Вам отдельный радиопривет.

0: Моя реклама.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
4: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400. И когда же у нас был самый летний июль? Самый летний июль, 23 число, вернее, его, было у нас в 2010 году. На улице в Гомеле было плюс 36 градусов, и это прям my love. Я такое люблю. Я помню это лето, кстати, очень даже хорошо. Мне нравилось. Сегодня попроще. Сегодня в Гомеле области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу.

0: Утро-стимуляторы.
1: Минутка везения на Гомер-ФМ. Очередной выигрыш сладенький такой. Случился он в Малайзии. Там супруги выиграли в лотерею чуть более 8 миллионов местных денег. Рингиттов. Вот так вот, чуть выговорил. Я посмотрел, это почти 2 миллиона долларов, если что, по актуальному нынешнему курсу. Так вот, все это случилось не просто так, а благодаря совету гадалки. Вот и не верь теперь после этого гадалкам. Но раз в год и палка стреляет, мы знаем, поэтому. Но они сами рассказали, что китайская прорицательница посоветовала им выбрать для игры числа, связанные с их жизнью. Кстати, многие счастливчики говорят, что именно таким образом они чего-то там и выигрывают. Вот тут не знаю, то ли математика какая-то вселенская работает, ну как-то вот числа все-таки играют роль. В итоге они решили поставить на числа из своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели на достаточно крупную сумму в любой стране этого мира. Мужчина сначала подумал, что выигрыш ему приснился, я бы тоже, наверное, не поверил. Говорит, пытался перепроверять несколько раз приложение, думал, что может там ошибка какая-то, ну бывают баги, случаются. Добавил, что теперь не собирается бросать работу. На выигранные деньги семья выплатит долги и съездит в большое путешествие. Вот. Также жена говорит, пойдет на пенсию, что и работать, а я продолжу работать бухгалтером. Мужик молодец, кстати. Потому что, когда многие выигрывают, история заканчивается не очень весело, потому что пускаются во все тяжкие, и там уже и потом в итоге и без денег, и без работы, и уже с новыми какими-то долгами заоблачными. В общем, редко чего-то хорошее выходит из-за крупных выигрышей. Ну, что сказать гражданам из Малайзии. Малайцы. Всем бы так, завидую белой завистью, жду, пока мне чего-то там тоже в лотерейке капнет.

0: У нас рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Пора в Ома. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Да, Константин Комко здесь, одна вместо Артема Аникина. Еще одна наша практикантка Карина Черневская, студентка второго курса филологического факультета университета с Карины по специальности журналистика. Карина, доброе утро.
2: Всем привет.
1: Ух ты, бодренькая такая, веселая. Как ощущения тебе?
2: Все хорошо.
1: Первый раз. Я видел, ты волнуешься. А чего ты боишься?
2: Боюсь что-то не то сказать.
1: А что-то не то можно сказать на радио?
2: Не знаю.
1: А, тихо, не говори то, что можно не то сказать. Можно тут не то сказать. Всякое бывает. Вот раз практиканты у нас, значит, естественно, их выпускаем в эфир, чтобы они почувствовали себя, как говорится, прям в профессии. А вот, просим каждую подготовить какую-то новость и это рассказать. Давай, Карина, твой выход.
2: Двое друзей из Австралии сэкономили больше $2000 на доставке туалета на остров Кенгуру.
1: Это, стоп. Это чего за туалет такой?
2: Перевозили через опасный.
1: Унитаз или...
2: Да.
1: Да? Я сейчас буду искать. Давай, рассказывай.
2: Они смастерили баржу с мотором, прикрепили к ней унитаз и мангал и переплыли опасный пролив. Вместо 45 минут на пароме, почти 4 часа в открытой воде с сильными течениями. Несколько дней ждали подходящей погоды, и все прошло успешно. Туалет доставили, ребрышки пожарили.
1: О, нормально. Я нашел фотографию. Нет, там туалет обычный, типа вот этот, типа, как у нас на дачах везде. Такая будочка, красивая фотография. Ну, красивая, естественно, опасно через пролив. Это не 2000 австралийских долларов сэкономили, молодцы. Ты когда-нибудь доставляла что-нибудь так, экономила? Было у тебя что-нибудь?
2: Нет, такого не было.
1: Там, доча, едешь куда-нибудь там в деревню или наоборот в город, вот возьми с собой балку, передашь дяде.
2: Ну так довозила, но такого так не приходилось.
1: Не приходилось так делать? Ну смотри, вся жизнь еще впереди, так что молодец. А австралийцы, ну ребятам 5 баллов за изобретательность, но на самом деле, учитывая, что там океан, я бы на их месте так не рисковал. Хотя туалет на барже всегда пригодится.

0: Утро-стимуляторы на Гомель FM.
1: И в завершении этого часа новости от Илона Маска. Он заявил, что снимет собственную, исторически достоверную и аутентичную версию «Одиссеи». Правда, все это будет снимать искусственный интеллект. У него карманная нейронка Грок есть, и он говорит, что посмотрел Нолана, видимо, ему не понравилось, поэтому будет снимать свое. И даже пообещал вроде бы дать 100 миллионов долларов Мелу Гибсону, который тоже хочет стать режиссером постановщиков проекта. Слов нет, пока что еще вот это все и даже пробы, они так себе, для коротких роликов, может, и подойдут, а как он вообще собирается снять историческую достоверную версию, вообще-то, того, что было там с богами древнегреческими и прочее, с мифологией, непонятно, но это Илон Маск, если деньги есть, почему бы и нет. Посмотрим, а Мел Гибсон, мне кажется, снял бы что-нибудь неплохое, во всяком случае, получше, чем у Кристофера Нолана. Ну, о кино мы в следующем части поговорим, а пока завершаем La Representante de Lista, чао-чао.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону 629-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве. Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре этого года граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку, а также граждан призывного возраста, утративших на нее право. Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки. В Беларуси собрано 1 300 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, без кукурузы, гречихи и проса. По данным Минсельхозпрода, средняя урожайность выше 41 центнера с гектара. В Гомельской области убрано 30% запланированных площадей зерновых, зернобобовых и рапса. На жатве задействовано более 4,5 тысяч человек и почти 1000 комбайнов. А госзаказ по Гомельской области по заготовке рапса выполнен на 90%. Сотрудники госавтоинспекции проводят в эти дни профилактические рейды на дорогах Гомеля. Главная задача – предотвратить аварии с участием двухколесного транспорта и убедить всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения. До 24 июля инспекторы особое внимание обращают на вождение байка без прав нужной категории, превышение скорости и отсутствие защитного мотошлема, а также техническое состояние транспортных средств. И еще одна информация в завершении выпуска. В музее Марка Шагала в Витебске появился редкий афорт из серии иллюстраций к книге воспоминаний художника. Графический лист под названием «Учитель Талмуда» был создан более 100 лет назад. Теперь поклонники творчества Шагала смогут увидеть картину в музее. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: категория программы 16+.
1: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
2: 9:07, еще целый час впереди утро стимулирования. Сегодня без Артема Аникина, к моему сожалению и к его счастью, но у него свои спортивные дела. Но не стоим на месте, идем дальше. Есть еще о чем рассказать, кино порекомендовать, о погоде поговорить. Ну и кое-чего еще у нас интересного в запасе есть, казусного. Тут пока нашел информацию интересную, что-то рассказывал, что вроде Илон Маск хочет дать 100 миллионов Мелу Гибсону, чтобы тот снял «Одиссею», нормальную, историческую. Вот. Ну, Мел Гибсон, кстати, может. У него «Апокалипсис», вот этот фильм, где он там на древнем языке майя вроде бы говорили, да и еще у него был фильм... Господи, «Страсти Христовы», конечно. Там тоже все говорили на древнеарамейском или каком-то там. Уже не помню, уже извините. Прям сходу так не вспомню. Я думаю, Древнюю Грецию тоже нормально бы снял. Говорили бы на древнегреческом. Все эти корабли были бы из древнегреческих реальных деревьев. В общем, наворотил бы. Но тут 100 миллионов маловато. Ладно, кино кином. Уже извините за слово «кином». Но сегодня другое. Порекомендую чуть попозже. А пока о музыке этого часа. И прозвучит у нас Сабрина Карпентер «Tears». А студио «Мосты».

также новенькая от «Руки вверх», «Сияй». А также Teddy Swims, «Not Your Man». А в начале этого часа «Юнотус» с композицией «Flip Side». Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом. И кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный «Персил» 17,99 за 3 килограмма.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
4: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей

последняя модель айфончика. Одевается она как... Ох, ну как тинейджер или как это назвать? Зумеры. В общем, огонек в глазах присутствует. Я в жизни не сказал, что я 96. Ну, 80 максимум и то. Вот. Дело в том, что любовь к этой активной образу жизни, к активному, может привести ее к нехорошим последствиям. Она сейчас живет в доме престарелых. И несмотря на это, постоянно устраивает праздники, тусовки, шумные вечеринки, еще и костюмированные к тому же. И вот за это ее уже персонал начинает ругать и говорят... Будем вас выселять, женщина. Женщина сопротивляется, говорит, я плачу за свое проживание. Не собираюсь сидеть тихо только потому, что мне 96 лет. Сказала, продолжит жить так, как ей нравится, пока, как говорится, не придет ее время. Честно, вот такие истории радуют, что есть такие люди. Вот, что они не просто хотят, но еще и могут. Вот если старость, то только такая. 96 лет — это вообще не шутка, как бы. Я видел, 96-летних попадаются, как говорится, и знакомые есть. И там не все так радужно, поэтому берегите себя, своих близких, бабушек, дедушек, если они у вас есть преклонного возраста, вот, пускай занимаются чем хотят, пока могут это делать. Они свою жизнь прожили, поэтому не мешайте им. Ну, пользователи соцсетей, бабушки шлют слова поддержки и говорят, что выселите, мы вам тут устроим, понимаешь ли, интернет-буллинг. Так что ей удачи и всем здоровья и счастья.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Сегодня, 23 июля, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: А что ж порекомендовать? А вот наткнулся я на такой вот сериальчик, даже, наверное, мини-сериал больше, скорее всего, или даже фильм. В общем, фильм, все-таки фильм. Сначала думал, почему-то мини-сериал. Фильм называется «Мармелад» 2024 года. Мне, например, как мальчику нравится всякая драма криминально-комедийная, а тем более, если это в Великобритании снято, то там умеют снимать подобный жанр. И вот очередной триллер, драма, мелодрама, комедия, криминал. В общем, все, что мальчики любят, и не только мальчики даже. Все в одном фильме. Если вы не видели, то «Мармелад». В главных ролях Джо Кири, известный по сериалу «Очень странные дела». Также Ханс Кристофер тоже много где снимался. Ну и много кто еще. О чем фильм? Там, говорят, даже неожиданная развязка присутствует. Вот такое я люблю. 7,2 на Кинопоиске, оценка 6,3 на IMDb. Ну, нашим людям больше такое заходит почему-то, я не знаю. Вот то ли балованные все, то ли нравится нам кино такое про жизнь. Вот о чем фильм? Парень вот живет себе и живет, вот занимается всяким разным, работает на неинтересной работе там. У него еще и мама больная, за которой он ухаживает и, естественно, все время сидит без денег. Тот встречает девушку-панка, такую яркую личность. Вот, и вроде бы они друг другу не пара, но вот доходит у них до любви. Да еще и потом вместе они грабят банк. После чего парня арестовывают, сажают в тюрьму. Вот, и он там знакомится еще с одним сокамерником, с которым планирует побег. Так, дабы и с девушкой встретиться на свободе. Ну и маму больная тоже никуда не делась. Ей тоже нужен нормальный уход. Все это закручивается в историю. Там воспоминания, флешбеки и прочие вещи, которые выливаются в интересную по отзывам концовку. Но сам не смотрел, но обязательно посмотрю. Я себе вот в «Буду смотреть» ткнул этот самый фильм. Не видел просто, не попадался мне на глаза. Ну, это кино не для всех, поэтому, наверное, и не попадался. Если вы смотрели, то молодцы. Если нет, то 2024 год. Фильм «Мармелад» называется. Сегодня порекомендую и сам вечерком посмотрю.

0: У нас рекламируются все.
1: Привет всем, это снова Артем и Оля.
2: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
1: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
2: На сайте «Моя реклама».
3: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут. Сайт «Моя реклама». Ищи в правильном месте.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
1: Минутка необычного мороженого на Гомель FM. Любите ли вы мороженое? Я думаю, да. Людей, которые не любят мороженое, я в этой жизни, наверное, и не встречал. Если кто-то и не ест, то потому что кому-то просто нельзя. Там непереносимость чего-нибудь, какого-то ингредиента. Вот тебе и все. Искренне сочувствую таким людям. Ну, а всем остальным, как говорится, когда лето, когда тепло, когда жарко особенно. Ну, это спасение. И поел, и охладился, и вкусно, вкусно, вкусно. Мороженое бывает разное. С чем только его не делают. Вот. И тут случилась история в городе Ульяновск. Это в России, если что. Там 22-летний сладкоежка взломал киоск в парке и вынес три контейнера. Это 13 килограммов мороженого. Да не простого, а алкогольного. Я про такое не слышал. Ну как, слышал, но думал, что это просто как бы, как, ну как конфетки у нас есть. Вот. Если это реально там присутствует алкоголь, то, наверное, мороженое по паспорту должно продаваться. Либо это просто вкус чего-то, и на самом деле ничего страшного в этом нет. Я так и подозреваю, что, скорее всего, просто со вкусом чего-то такого. Вот парень, видимо, подумал наоборот и решил, так сказать, этим мороженым сделать себе хорошо. Ну, стоило это все больше 60 тысяч российскими рублями, можете сами посчитать. Почти все он съел, но остатки десерта спрятал в кустах. Сверхразум. Полиция его, естественно, задержала и завели аж уголовное дело. Ну, сумма-то не маленькая по факту, поэтому, да, уголовщина, тем более взлом с проникновением. Так делать нельзя. Как бы вам чего-то не хотелось, в чужие строения, запертые на ключ, влазить нельзя, на всякий случай, напомню. Вот. Интересно, чем дело закончится. Ну, такая, если посадят, как говорится, в тюрьму, то будет обидно. Скажут, за что ты? Да вот, украл мороженое. Неавторитетно, так сказать, и противозаконно. Но мороженку я бы такую попробовал. Надо поискать в интернетах. Может, чего у нас такое тоже продают.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну, в принципе, и все на сегодня. Что было, то рассказал. Завтрашний день уже принесет что-то новенькое. С вами был 3 часа Константин Комко. Тут еще и практикантка. Завтра будет или нет, посмотрим. А то эти практиканты такие шустрые, бегают туда-сюда. Ну, хорошо, что у них все заканчивается. Практика у меня тоже скоро, вернее, следующая неделя предотпускная. Тоже буду себя чувствовать таким вот легким и веселым. Артему Аникину привет. Со спорта, надеюсь, у него сегодня все хорошо получилось. Завтра услышимся. Или нет, не знаю. В общем, завтра покажет завтра. Всем отличного настроения, хорошего дня. Ну, а завершает этот час Кейс композицией «О любви».

0: В Гомеле 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной компании. Задача мобильных групп – не проверочные действия, а принятие оперативных решений и обеспечение стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, наличие необходимого количества механизаторов с учетом объема выполняемых работ, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины, а также эффективного межотраслевого взаимодействия как на региональном, так и на республиканском уровне. На брифинге в Гомельском облсполкоме обсудили применение налога на профессиональный доход, изменения в законодательстве и наиболее распространенные нарушения, которые допускают самозанятые. Как сообщила заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гомельской области Татьяна Пырх, применять налог на профессиональный доход можно только в отношении определенных видов деятельности. Кроме того, с 1 июля введен минимальный ежемесячный платеж – 45, а для пенсионеров – 18 рублей. Получить консультацию по вопросам применения налога можно в любой налоговой инспекции. В Гомеле ввели ограничения на купание на нескольких городских пляжах. Причина – качество воды. По результатам лабораторных исследований в некоторых водоемах обнаружили несоответствие микробиологическим нормам, в том числе кишечную палочку. Полностью запрещены купание и водные виды спорта в зоне отдыха «Озерный». На пляжах Волотовской и Каскад-2 по улице Свиридова временно запрещено купание детей. Остальные 10 городских пляжей остаются открытыми и безопасными для отдыха. Санитарные службы рекомендуют следить за обновлением информации и соблюдать действующие ограничения. Льняная карусель. Фестиваль под таким названием пройдет в городском поселке Корма 1 августа. Проект направлен на сохранение и приумножение историко-культурного наследия предков и привлечение интереса молодежной аудитории к истории. Организатор мероприятия – районный исполнительный комитет. В программе интерактивные площадки, музыкальные выступления, выставки и мастер-классы ремесленников, а также экспозиция музея льна под открытым небом, работа тематических подворий, льняной парад и ряд других познавательных мероприятий. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон +375 44 585 36 36.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Клич Полесья запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос с Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Глобальный дефицит пресной воды – это проблема, которую десятилетиями считали нерешаемой без гигантских заводов. Но стартап «Гидровинт» из Калифорнии бросил вызов стереотипам, создав рюкзак-опреснитель «WaterHive». Его миссия – дать доступ к чистой воде даже в пустыне. Водонепроницаемый корпус содержит мембрану из графеновых трубок, отфильтровывающую 99,8% солей и бактерий, а также солнечную панель мощностью 100 Вт, питающую насос, и ультрафиолетовую лампу для финальной очистки.
0: Техно-джунгли.
1: За час устройство перерабатывает 10 литров морской воды, а встроенный аккумулятор позволяет работать даже ночью. Вес всего 4,5 килограмма, что в 5 раз легче аналогов. Но графен же дорогой, заметят критики. Да, но Гидровинт разработал метод печати мембран на 3D-принтере, снизив стоимость почти в 20 раз. WaterHive уже спасает жизни в Сомали и Йемене, а туристы тестируют его в походах по пустыне Сахара. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Музыка твоей страны.

0: удовольствием.
1: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.
6: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Бел-Джи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Бел-Джи Автоново и на сайте belgdefizgomel.by.
2: Двадцать 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. В Минске, Гомеле и Могилеве состоялись товарищеские матчи команд белорусской хоккейной экстралиги. Гомель на своем льду встречался с действующим чемпионом Беларуси Жлобинским «Металлургом», а Могилев дома принимал аршанский «Локомотив». В обоих матчах после 40 минут команды шли вровень, но в третьих периодах хозяева добились побед. Решающую шайбу за Гомель забросил Вадим Кравченко. Счет 3-2. У могилевчан дубль оформил Данила Гапеев. 4-2. В Минске состоялся поединок юности и новополоцкого «Химика». По ходу матча столичный клуб вел со счетом 2-1, но потерпел поражение. Итоговый счет 2-3. Команды белорусской экстралиги ведут подготовку к розыгрышу Кубка Руслана Салея, который пройдет со 2 августа по 6 сентября. Новые чемпионы Беларуси по легкой атлетике определились на стадионе «Динамо». В вечерней программе вчера были разыграны 16 комплектов наград. В беговых дисциплинах звания чемпионов страны добыли Енина Луценко, Никита Жигар, Татьяна Шабанова и Вадим Ловчинский, а также Анна Михайлова и Роман Володькин. Сегодня, в заключительный день чемпионата, состоятся 22 финала. По итогам национального форума определятся 6 лучших результатов соревнований – 3 мужчин и 3 женщины с наибольшей суммой очков. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.
3: Никак.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит.

0: У нас рекламируются все.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1-9-3-3-6. Подробности 7 карат. КВА и телефон 1-9-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Госнаград и благодарности президента Беларуси удостоены 48 человек. Среди них представители Гомельской области. Государственных наград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующие указы и распоряжения президент Беларуси Александр Лукашенко подписал накануне. Почетного звания «Заслуженный работник образования» удостоен профессор кафедры высшей математики Гомельского государственного технического университета имени Павла Осиповича Сухого Сергей Тимошин. Благодарности президента удостоены 13 работников различных сфер, в их числе заместитель директора по производству Гомельского объединенного строительного треста Андрей Елисеев. Сегодня у президента Республики Беларусь Александра Лукашенко кадровый день. Кто и какие должности получит, об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко накануне ознакомился с ходом уборочной кампании в Будокошелевском районе. Как доложил губернатору председатель райисполкома Валентин Ундруль, зерновые, зернобобовые и озимые рапс убраны в районе на 20% от запланированных площадей, что составляет более 7100 гектаров. Средняя урожайность по району – более 38,5 центнера с гектара. Сейчас завершена уборка озимого ячменя. Продолжается уборка остальных озимых культур. Глава региона отметил, что важно не сбавлять темпы, чтобы вовремя и качественно убрать урожай. Продолжение темы. 10 комбайнеров Гомельщины преодолели отметку в 1000 тонн намолоченного зерна. В их числе один член молодежного экипажа. Отличились аграрии из Речицкого, Брагинского, Хойникского, Житковичского и Гомельского районов. Более 1000 тонн зерна отвезли 38 человек, в том числе 4 молодых водителей, один из которых – женщина. Рекорд по высушенному зерну установила Гомельская птицефабрика, где высушено уже более 8100 тонн. В управлении спорта облисполкома чествовали серебряного призера юношеского чемпионата Европы по плаванию. Воспитанница училища Олимпийского резерва Валерия Шелко в Мюнхене завоевала второе место на дистанции 50 метров. Спортсменку поздравил начальник управления спорта Гомельского облисполкома Павел Старосветский. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
8: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Гучание краины.

0: первое время после релиза. Получалось далеко не у всех. При том, что объем производства, ну погоди, только в 1985 году составил 400 тысяч экземпляров. И за каждую игру просили от 20 до 25 рублей. Разнообразные версии «Электроник» производились по всему Союзу, от Евпатории до Калуги. Интересно, что не обошли стороной и заводы в Беларуси. Выпуск игрушек освоили витебский «Эвистор» и пинский «Камертон». Находились даже экспортные варианты с надписями на английском языке. Как и во многих случаях с другой техникой, электроника ИМ-02 стала советским ответом на аналогичные устройства из других стран. Конкретно в этом случае на игровые приставки от японской Nintendo.
1: Олдскулы свело.
0: Геймплей у всех версий, кроме гоночного автослалома, был одинаков. Пользователю нужно ловить предметы, падающие с четырех полок. В «Ну погоди» этими предметами стали яйца, а ловящим их персонажем — волк. В активе было аж два уровня сложности — игра А, игра Б, а также имелась функция отображения часов с соответствующей клавишей «Время». Наконец, устройство могло выступать в качестве будильника, небывалая по тем временам многозадачность. Все варианты игр объединяло одно. Была легенда, что набравшему 1000 очков покажут мультфильм. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: и кропка.
1: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
2: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
3: 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также пылевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В Гомеле полдень.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана. Максим Рыженков передал президенту Кыргызстана теплое приветствие и наилучшие пожелания от президента Беларуси Александра Лукашенко. Садыр Жапаров в ответ передал самые теплые и искренние пожелания в адрес президента Беларуси. Собеседники обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, особый импульс которым придали договоренности, достигнутые во время недавнего официального визита в Кыргызстан премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Традиционно в рамках фестиваля «Зов Полесья» в нынешнем году будет присвоено почетное звание «Гоноровый поляшук» белорусам, которые вносят вклад в развитие региона и всей страны. Первым гоноровым поляшуком в 2014 году стал президент Беларуси Александр Лукашенко. За годы существования награды ее получили 18 человек. Звание дополняется вручением диплома и статуэтки символа, изображающие фигуру колоритного жителя Полесья. 15 августа будут озвучены имена новых лауреатов. Увеличится количество мест на поезда Минск-Гомель-Минск. Белорусская железная дорога принимает дополнительные меры в целях обеспечения транспортной мобильности населения в поездах межрегиональных линий бизнес-класса. Они будут следовать сдвоенными составами. С 23 июля поезд направлением Минск-Гомель, с 24 июля поезда Гомель-Минск и Минск-Гомель-Минск. Далее с увеличенным количеством мест они будут курсировать по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги. Областной туристический слет среди работников здравоохранения Гомельской области пройдет в Рогачевском районе 24-26 июля. Участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии планируют принять более 450 работников сферы. Свои команды представят городские и областные медучреждения из Гомеля, Жлобина, Рогачева, Речицы, Наровли, Кормы, а также Будокошелева, Чечерска, Ветки и Петрикова. В программе фигурная езда на велосипеде, туристическая полоса препятствий, спортивное ориентирование, водный туризм и творческие состязания. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11:00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А, вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое. Приглашаем за покупками! Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Моя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15 октября 2016. Подробности на diamante.ru или по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил послов Беларуси в Таджикистане и Мозамбике. Чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Таджикистан назначен Александр Худалеев. До настоящего времени он занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Юрий Николаевичук назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Республике Мозамбик по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Вадим Альшевский сегодня назначен министром архитектуры и строительства. До настоящего времени Вадим Альшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Сергей Ульдинович назначен министром лесного хозяйства. До назначения он возглавлял Минское государственное производственное лесохозяйственное объединение. В Республике Беларусь проходит визит военной делегации сил информационной поддержки Народно-освободительной армии Китая. В рамках визита состоялась встреча китайской делегации с представителями Управления связи Генерального штаба Вооруженных сил и Главного информационно-вычислительного центра Вооруженных сил. Стороны обсудили построение систем связи и кибербезопасности, модели их применения и меры по противодействию кибератакам на информационные системы управления. В рамках контроля за выполнением поручения главы государства по обеспечению своевременной выплаты зарплаты Комитет государственного контроля Гомельской области 27 июля проведет горячую телефонную линию с 11 до 13.00 по телефону в Гомеле 23 83 87. Граждане могут сообщить о нарушениях нанимателями сроков выплаты зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику. Поступившая информация будет тщательно изучена специалистами. При необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Внимание! Гомель! Жлобинский мясокомбинат приглашает на открытие фирменного магазина. 23 июля в 11:00 по адресу улица 60 лет, СССР 14А, вас ждут дегустация новинок. Свиной разрыв всего за 9 рублей 12 копеек. Широкий ассортимент полуфабрикатов из говядины и многое другое. Приглашаем за покупками.
2: Парам Ома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова 112 возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. Телефон 8029-226-2868.
4: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махшимость докрануться до спадшины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 23 июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Черная пятница. С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение двух зампредов в облисполкомы и руководителей четырех районов. Сергей Медзвецкас согласован на пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома. До настоящего времени он работал в должности председателя Островецкого райисполкома. Пост заместителя председателя Брестского облисполкома, курирующего вопросы строительства, транспорта и ЖКХ, займет Александр Максимчук. Прежде он был генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия Управления жилищно-коммунального хозяйства. Островецкий район возглавит Руслан Жуковский. До настоящего времени он занимал должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Сморгонского райисполкома. Виталий Шулейко согласован на пост председателя Слонимского районного исполнительного комитета. Он был первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Дятловского райисполкома. На пост председателя Щучинского райисполкома согласован Игорь Аверко. Для него это повышение с должности первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия в этом же районном исполнительном комитете. Владислав Гершгорин возглавит администрацию Ленинского района города Гродно. Прежде он руководил Ашмянским районом. Азербайджан, Казахстан и Россия примут участие в выставке «Иннопром Беларусь». В прошлом году это мероприятие прошло впервые и собрало 14 тысяч посетителей. Ими стали представители бизнеса из 24 стран мира. Как сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов, уже поступили заявки из России, Азербайджана и Казахстана. На данный момент формируются экспозиции и программа. 1 июля этого года для плательщиков налога на профессиональный доход введен минимальный размер – 45 рублей в месяц, а для получающих пенсию – 18. Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника управления налогообложения физических лиц инспекции МНС по Гомельской области Татьяна Пырх. Налог рассчитывается автоматически. Дистанционное взаимодействие значительно экономит время. Разрешен достаточно широкий перечень видов деятельности. Также применяются невысокие ставки от 4 до 10%. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
4: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй в 100-отрядах всего за месяц. Ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Третьего июля в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: У нас рекламируются все.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат.
4: Заповедник 1999-2006. Подробности 7 карат. КВАИ. Телефон плюс 7-5-9-6-8-9-7-7-7-8.
5: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства согласовал назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Сергей Медивискас согласован на пост первого заместителя председателя Гродненского облсполкома. Пост заместителя председателя Брестского облсполкома займет Александр Максимчук. Островецкий район возглавит Руслан Жуковский. Виталий Шулейко согласован на пост председателя Слонимского райисполкома. На пост председателя Щучинского райисполкома согласован Игорь Аверко, а Владислав Гершгорин возглавит администрацию Ленинского района Гродно. В продолжении темы глава государства поставил задачу новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву.
6: Вы же сознательно переходите на должность дипломатическую?
7: Точно.
6: Давления не было?
7: Нет, товарищ президент. Очень давно согласован этот вариант.
6: Но я помню все эти согласования и так далее. Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Амали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется. Хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять. Хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая. Я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
5: К новостям нашего региона. В Гомеле с 1 по 31 августа пройдет ежегодная благотворительная акция «Соберем портфель вместе». К участию приглашаются коллективы предприятий, предпринимателей и неравнодушные горожане. Для детей необходимы школьные ранцы, канцелярские товары, одежда и обувь. Присоединиться к полезной инициативе может каждый. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
9: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
10: Опять вставать?
11: Куда?
12: Зачем?
11: Который час?
13: Можно я сегодня никуда не пойду?
14: Тяжело просыпаетесь?
15: Да еще 5 минут еще.
14: Вам помогут утростимуляторы.
9: Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Вчера днем система передачи извещения ЧС «Молния» сообщила о пожаре в комнате в двухэтажном общежитии в Речице по улице Школьной. В результате повреждены кровать, матрас и постельные принадлежности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожность при курении. Возгорание потушено населением до прибытия подразделения МЧС. Кроме того, предположительно из-за нарушения противопожарных требований при проведении огневых работ, вчера вечером в Гомеле по улице Черноморской горел легковой автомобиль. К счастью, никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, завтра в сквере спасателей на пересечении проспекта Речицкого и улицы Сосновой в Гомеле состоится масштабный праздник, посвященный Дню пожарной службы Беларуси. Участников ожидает яркая концертная программа, работа более 20 интерактивных обучающих площадок от спасателей. Изюминкой мероприятия станет встреча с ожившей историей, героями пожарной охраны 19-20 века. Приглашаем всех принять участие. Вход свободный. Начало в 14:00.

0: Моя реклама.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Голоса Беларуси.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. На базе РЦОП конного спорта и коневодства в Ратомке стартовали международные соревнования по троеборью. Программу турнира открыли соревнования по манежной езде. Уровень 3 звезды, короткий формат. Завтра в этой дисциплине будут выступать представители класса, где сложность 2 звезды, длинный формат. В субботу участников ожидают полевые испытания. Победители определятся 26 июля. По итогам конкурса в подготовке соревнований задействованы специалисты из Беларуси, Болгарии, Италии, Германии, Индии и Турции. Два белорусских клуба проведут стартовые встречи второго квалификационного раунда футбольной лиги конференции. Борисовский Батэ в азербайджанском Сумгаите будет соперничать со швейцарским Сионом, начало в 20:00. Эту игру рассудит бригада черногорских рефери, которую возглавит Милош Савович. Чемпион Беларуси МЛ Витебск в венгерском Мезикевежде встретится с черногорской Сутьеской, начало в 20:00. Мужская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала вторую победу на Кубке сильнейших спортсменов 2026 года. Соревнование принимает стадион в столичном парке Горького. В матче второго тура предварительного этапа наша молодежная команда разгромила соотечественников из сборной со счетом 5-0. Ранее главный белорусский состав победил российскую молодежку 3-2. Основной этап завершится 25 июля. Финал и матч за бронзу состоятся в воскресенье. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
0: Техно-джунгли.
1: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли. Музыка твоей страны.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства назначил Вадима Ольшевского министром архитектуры и строительства. Белорусский лидер рассказал о неоднозначном впечатлении от сферы строительства.
4: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все. Особенно Брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все. Но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном там все эти стройки проходили, знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы, мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем, поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где-то мы построили.
5: Калуга. Ну вот будет калужский губернатор. 10 школ построили.
4: Калуги, да? Ну, построили и построили.
5: И в Воронеже большую
4: молодцы.
5: Школу построили.
4: Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
3: Александр Лукашенко при назначении Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства обозначил ключевые задачи отрасли. Глава государства подчеркнул, что в лесу должен быть порядок и призвал перестроить систему с учетом имеющихся ресурсов. Особое внимание белорусский лидер обратил на своевременную уборку и переработку леса, в том числе после непогоды. Президент поручил новому министру подготовить план мобилизации сил для недопущения порчи лесных ресурсов. Территориальные штабы Гомельщины презентовали свои лучшие достижения. На областном фестивале студенческих отрядов развернулась масштабная интерактивная выставка достижений БСО. Каждый регион Гомельской области в областном центре постарался удивить, вдохновить и показать свой уникальный потенциал на максимум. Гости и участники фестиваля смогли увидеть яркие фотозоны, уникальные отрядные артефакты, итоги трудовых семестров и самые крутые молодежные проекты. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 16.09. У микрофона Аня Мишина. Ну что, друзья, проведем с вами три интересных и музыкальных часа. Поделюсь свежими новостями, расскажу о погоде. И, кстати, уже в Телеграме Гомель нижнее подчеркивание ФМ есть новость для вас. Какое убеждение из вашего детства оказалось полной неправдой во взрослой жизни? Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Будем обсуждать в прямом эфире. А мы начинаем вечерний эфир. В этом часе послушаем. Лавиния и трек «Never Be The Same» — это когда человек, пройдя трудности, прежним уже не будет.

0: Иван Дятлов с треком «Не лги» идеально подходит для драматического караоке в 3 часа ночи, когда хочется поплакать, но соседи против. А вообще плакать не надо, а говорить только правду.
1: Пусть закончится этот вечер, где ты.
0: Окунемся в вокал легкого шепота вместе с Джоэл Кори «Whisper».

Джейд исполнит трек, который идеально дополнит танцы наедине с мыслями «Silent Disco». Келли Кларксон расскажет, что иногда красивая любовь из фильмов совсем не идеальна. «I Had Love».

А продолжает наш вечер Хьюгел, Moving to the Sun, где трек полностью оправдывает свое название «Движение к солнцу». Это идеальная летняя песня для пляжных прогулок.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

Мария Ермакова – яркая и самобытная певица из Беларуси, чей сильный вокал и искренность покорили миллионы слушателей на стримингах и крупных музыкальных шоу. Она прошла путь от талантливого ребенка до профессионального артиста, получившего признание экспертов индустрии. Мария занимается вокалом с 7 лет. Если в ранних работах она показывала вокальную технику, то в треке «Бабочки» на первый план выходит тонкий психологизм. Песня как терапевт, который поможет пережить жизненные штормы, когда чувства на пределе. А ведь иногда полезнее будет все-таки сжечь, наверное, мосты и больше никогда не быть прежней. Советует нам Лавинья «Never Be The Same» прямо сейчас.

0: Твоя реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
5: Телефон 343 343.

Оказывается, вот пишут, что мы путаем времена суток. Сейчас поясню. Будем разбираться вместе. Рассвет наступает с 4 до 6 утра. Восход с 6 до 8 утра. Само утро наступает только с 8 и до 10 утра. Дальше предполудень с 10 до 12. А вот полдень длится с 12 и до 13 часов. День с часа и до 16 часов. То есть с 13 до 16. Сумерки, и такое тоже есть, с 16 до 18. Закат с 18 до 20. Вечер с 20 до 22. И уже ночь наступает с 22 до 00 часов. Уже и сама запуталась. Теперь представим, что мы, встречая на улице кого-то, говорим «доброго предполудня» или «добрых сумерок» или «доброго времени заката». Ну, так себе. Уж, на мой взгляд, оставить, как и было. И себя не путать, и людей не пугать.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 24 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Улучшение краины.

Заметка в интернете. Цитирую. У вас есть какие-нибудь таланты? Есть. Я могу выйти на улицу без косметики. Вот давайте об этом и поговорим. А далеко не каждая девушка и женщина может похвастаться этим талантом. Конечно, нужно любить себя независимо от наличия косметики. Но все же, давайте окунемся в статистику. 44% женщин используют косметику исключительно для маскировки мелких недостатков. Даже пусть будет не это слово, моментов. У нас все в достатке, все у нас красиво. 48% признаются, что уверенность в себе напрямую зависит от наличия макияжа. И только 26% женщин, независимо от возраста, заявляют, что вообще не пользуются декоративной косметикой и легко обходятся без нее в повседневной жизни. Дорогие девушки, а в какой процент из статистики вы себя отнесете? Делитесь!

Певицы Наталья Подольская и Регина Тодоренко познакомились на шоу «Ледниковый период». Но спонтанная идея записать совместный трек пришла к ним во время участия в музыкальном шоу «Дуэты». Их совместный номер произвел такое сильное впечатление на них самих и на зрителей, что именно поэтому они решили работать и дальше вместе. А трек «Подруга» полностью отражает личные отношения артисток. Ведь только хорошая подруга все поймет без лишних слов. Давайте проверим это прямо сейчас на нашей сале диско. Делаем громче, ловим вайб и танцуем без лишних слов.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Голоса.

Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Москвы на Гомеле ФМ на часах 16:49 у микрофона Аня Мишна. Все-таки мы все сейчас живем в эпоху высоких технологий. Наслаждаемся уютным бытом, интересными, очень удобными изобретениями. А ведь когда-то и подгузников для малышей не было, и машинок стиральных тоже не было. А именно женщина Мариан Донован, мать троих детей, придумала непромокаемый чехол для пеленок и предложила идею впитывающего одноразового слоя. Но достаточно долгий период ее идею отвергали, поясняя, что не каждая семья позволит покупать одноразовые дорогие подгузники из нейлона. Да и женщины не привыкли жаловаться своим мужьям, что им тяжело стирали сами вручную, тихонечко и все. Затем Марион продала свое изобретение в магазин, где их раскупили за неделю. Там небольшая партия была. А уже гораздо позже получила патент. Поэтому не стоит забывать, что за каждой удобной для нас вещью стоит человек, который придумал все за нас и подумал о нас.

0: часах 16.56, первый час подошел к концу. Андрей Баранов уже здесь. Андрей, а ты разводные мосты хоть раз видел?
1: Предстоит.
0: Я только на картинке. Жалко.
1: Тоже предстоит, да?
0: Обязательно, да. Расскажи анонс.
1: Ну, знаешь, разводные мосты — это классно, но когда новость попадает в цель, прям в яблочко, о том, что у нас проводится соревнование по стрельбе из лука.
0: По стрельбе из лука. Угу. Уже подробнее расскажешь в новостях, да. Друзья, я не прощаюсь с вами, услышимся в следующем часе, а пока послушаем Робина Шульц и трек «Better Times». Это чистый летний дофамин и надежда потанцевальный ритм. Ну, танцуем!

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства рассказал о назначении, которое откладывал несколько раз.
1: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день во взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим, ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа, я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Знаете, надо... Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей, но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю сверху, пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лежат для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
0: Александр Лукашенко поручил новому послу Беларуси в Таджикистане Александру Худалееву ежегодно наращивать сотрудничество с республикой. Президент отметил дружественный характер отношений двух стран и наличие прочной основы для дальнейшей работы. Глава государства поставил задачу реализовывать как минимум один небольшой проект в год. До назначения на дипломатический пост Александр Худалеев занимал должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. В Гомеле проходят республиканские соревнования по стрельбе из лука. Спортсмены состязаются за Кубок Федерации на базе областного центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта. Турнир собрал более 100 сильнейших лучников со всех уголков страны. Спортсмены борются за награды в индивидуальных соревнованиях, а также в смешанных упражнениях. Мишени установлены на дистанциях 70 и 60 метров. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
3: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
2: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: «Вечер на Бумере Про» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.10, вы на Гомеле FM, у микрофона Аня Мишина. Напомню, что в телеграме Гомель нижнее подчеркивание FM есть вопрос для вас. Какое убеждение из вашего детства оказалось полной неправдой во взрослой жизни? Заходите, подписывайтесь, комментируйте, будем обсуждать. Есть комментарии, давайте зачту. Итак, много хочешь, мало получишь. Однозначно неправда, пишет Ольга. Это прям звучит как гимн. Надо, друзья, больше хотеть и больше будем получать. А наш вечерний эфир продолжается. Жду ваши комментарии. В этом часе послушаем. А вот бывает же, настолько подходят люди друг другу, прям тютелька в тютельку. Настя Кравченко об этом и споет в треке «Лютики».

0: Дмитрий Маликов и трек «Заберу тебя в июль». Это, видимо, про второй заезд на отдыхе в отпуске.
1: Двор детства, качели,
0: а продолжает наш вечер душевный, теплый летний вайб, наполненный светлой грустью от Джонни. Трек «Лето».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
6: Клич Полесья запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнографии. На культурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины продков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы рамесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос с Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
7: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: Завтра, 24 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

0: Как и обещала в Телеграме, давайте поговорим про память. А что, если плохая память – это лучшее, что эволюция может сделать для нашего мозга? В истории был человек, которого идеальная память буквально свела с ума. Конечно, мы злимся, когда забываем ключи или то, что хотели сказать буквально минутку назад. Но в середине 20 века ученые столкнулись с человеком по имени Соломон Шерешевский, который физически не мог ничего забыть. Представляете? Он работал обычным репортером, когда феномен заметил нейропсихолог. Соломон мог один раз прослушать бессмысленный ряд из 100 цифр, к примеру, или сложную формулу, а может, 3 тома энциклопедии. И спустя там 5-20 лет, а то и больше, безошибочно повторить. То есть все, что человеку в голову входило, после уже не выходило. Ну, если прям метафора и сказать, не мозг, а жесткий диск какой-то. Так что, друзья, если когда в очередной раз мы забудем что-то, то можно смело сказать самому себе спасибо. Лишняя информация уйдет, и не только лишняя, ну, бывает. Ну и ладно, что-то все равно же останется наверняка.
1: Музыка твоей страны.
2: А я

общем, школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

Никита Камадей самостоятельно написал слова и музыку к этому треку, что подчеркивает его статус полноценного автора-исполнителя. Трек «Мой путь» стал 4-м официальным релизом в сольной дискографии артиста, закрепив его фирменный стиль. Ведь нужно идти до конца, несмотря на любые сложности. А что в финале? Конечно же, успех и сияние. А если поднять взгляд вверх, то нас ослепит звездный свет следующего исполнителя — VA Winner в треке «Starlight».

0: У нас рекламируются все.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

«Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.

0: на Гомеле ФМ на часах 17:49 у микрофона Аня Мишина. Очередная заметка. У нас с мужем завтра день примирения и согласия. Едем в магазин. Я примиряю, а он соглашается. Как вам? Конечно, самый лучший совет – это не ссориться. А давайте глянем на статистику. Как же мирятся супруги? Реальная статистика способов. 60-65% пар конструктивно обсуждают детали. Это прямой диалог и стол переговоров. А вот у 20-25% пар это называется «само прошло». Просто выдерживают паузу, пока эмоции не утихнут, а потом уже переговоры. И всего 10-15% пар мирятся благодаря знакам внимания и приятным сюрпризам. Сюда же входит и шопинг, цветы, и ужин. Но цифра маловат, конечно, на мой взгляд. И вообще дело-то не в цифрах. Самое главное, совсем не ссориться, чтобы потом не приходилось мириться. Лайфхак.
1: Голоса Беларуси.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм. Всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная 13.49 за 1 килограмм.
4: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
3: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: На часах 17.55, второй час пробежал, как одна минута. Андрей Баранов уже в студии, готов к бою, но еще рано. Вопрос тебе, Андрей. Какое убеждение из вашего детства, из твоего детства, оказалось полной неправдой во взрослой жизни? Ну-ка.
1: Вырастешь, поймешь.
0: Это неправда, правда?
1: Это неправда.
0: А мне знаешь, что вот сейчас я думала об этом. Мне было странно, почему в детстве всегда заставляли все есть с хлебом.
1: С хлебом вкуснее.
0: Спустя там лет 16 это был явный перевес, понимаешь? Я понимала, что почему вот нельзя есть все с хлебцом, допустим. Хлебец. А все с хлебом, да? Ну ели. Вроде как... Ну, надо или что, это стандарт, да, нашего детства и многих детей и родителей. Вот как с этим бороться?
1: Надо доедать, но с хлебом.
0: Чтобы была пустая тарелка.
1: Обязательно.
0: Обязательно, да, расскажи, анонсик.
1: Вот, к слову о хлебе, все-таки уборочная компания, она у нас идет в Беларуси.
0: Самый сезон,
1: чтобы
0: да.
1: Чтобы добывать тот самый хлеб, приходят на помощь военнослужащие.
0: Да, ладно.
1: Да, я расскажу, как же они помогают аграриям.
0: Это здорово, здорово. Ребята, мы не прощаемся с вами, услышимся уже в новом часе. Тоже будет много чего интересного. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. А прямо сейчас, точнее, через секунд 10, услышите «Алук» и трек «Body Talk». Там словно танцевальный соблазн, окунетесь.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства поставил задачи новому министру лесного хозяйства Александру Худалееву.
4: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это ощутили, когда, ну, климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра, и повалили эти деревни. Ну, так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает, ну, так вы вносите предложение, и у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать, и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну, у вас же приличная своя переработка.
5: Абсолютно верно.
4: В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше других знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать, по-хозяйски действовать. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, ну, так будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственное помещение. Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорит, пеллеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать сдуру эти пеллеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну не хотят, не надо. Ну так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, та же климатические условия, те же. Надо больше сжигать пеллет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещения. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пеллеты. Все делается автоматически. Лясковичев их Назаров показал. На месяц засыпал в бункер эти пеллеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливает весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. В последнее время надо должное Кулику отдать, он немало в этом плане делал, а через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете, я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. В все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это внимание.
3: Александр Лукашенко заявил о необходимости оперативно убрать урожай, несмотря на специфические погодные условия. Глава государства отметил, что в полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить. Белорусский лидер подчеркнул важность соответствующей тактики и привлечения к уборке всех возможных сил, в том числе горожан. При этом президент не ожидает кардинального улучшения погоды, но отметил, что нынешняя ситуация предпочтительнее экстремальной жары. Военнослужащие вооруженных сил Беларуси оказывают помощь аграриям в уборочной кампании. Для этого в соединениях и воинских частях сформированы взводные отряды. Вместе с аграриями трудится более 100 человек и задействованы около 30 единиц техники. Военнослужащие осуществляют перевозку урожая, доставку грузов и обслуживают сельскохозяйственную технику на территориях Гомельской, Витебской, Гродненской и Могилевской областей. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет автосалон «Автомир».
6: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
7: Опять
8: встать.
7: Куда?
8: Зачем?
9: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Пора в Ома! Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ.
4: Телефон 343-343.
5: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
6: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
7: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле FM, на часах 18.12, у микрофона Аня Мишна. Еще целый час буду с вами делиться интересным. Напомню, что в этом часе открывается рубрика «Лови привет». Вам нужно только зайти в наш Телеграм, Гомель, нижнее подчеркивание FM, и написать нам то, что хотите передать. В Вайбере тоже пишите по номеру телефона с кодом 2934 11348. А мы продолжаем наш вечерний эфир. И в этом часе послушаем. Карина Ерофеева в треке «Я хочу» показывает то состояние, когда на балансе практически ноль, но внутренняя королева уже мысленно покупает Lamborghini во Флориде, а почему и нет?

Грена напоминает, что плакать полезно и не только девушкам в треке «Boys Don't Cry». Продолжает наш ветер Джонас Лав. Вместе с ним окунемся в эхо прошлого под трек «If You Dare».

0: Твоя реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Enduro. Свобода на двух колесах. Новая локация. Вся техника ждет тебя. Приезжай. Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
3: Компания Белекс для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

этом треке Адам Левин искал тексты и вокальные интонации, которые передавали бы не просто абстрактную историю, а обнаженную правду чувств. А вот трек «Priceless» соткан из контрастов, легкий, качающий. В нем сочетается глубокое признание в куплетах и роковый ритм, где каждая нота пытается передать пульсацию влюбленного сердца. А иногда эта же любовь превращается в ловушку, где невозможно определиться, продолжает эту тему Марина Брис в треке «Без тебя и с тобой».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 24 июля, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Очередная история прям доказывает, что любовь вечна. На протяжении 47 лет Джон ни разу не пропустил День Святого Валентина. Понимая, что его время подходит к концу, он дал обещание, которое переживет его самого. Джон тайно распорядился, чтобы его жене Диане доставляли цветы каждый год в этот праздник. Даже после того, как его самого уже не было на свете, и как только Диана получила очередной букет не от Джона, а от человека из службы доставки, там было письмо: «Моя любовь к тебе вечна». Даже сложно что-то добавить. Вот. Есть же настоящая любовь, и она у всех в разном, не только в цветах, а в, казалось бы, банальном, что ел на завтрак. Хотя это не банальность, а забота. Абсолютно все свою любовь выражают по-разному, так что всем желаю вторых, заботливых и любящих, и вообще самых лучших вторых половинок.

0: рекламируются все. Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Заметка. Сегодня он решил сменить тактику. Вместо бездушного клика «откликнуться» Максим закрыл ноутбук, надел свой лучший костюм и пошел прямо в офис компании, о которой давно мечтал. На ресепшене он честно сказал: «Я не уйду, пока руководитель не уделит мне 3 минуты». А если вдруг вы прямо сейчас ищете работу, у нас есть новость. Не упустите свой шанс стать частью нашей команды. Вакансия SMM-специалиста ждет именно вас. Если вы креативны, коммуникабельны, внимательны и умеете создавать интересный визуал, тогда вам к нам. Отправляйте резюме на почту ok@tvrgomel.by или в директ в Instagram @radiogomel.fm. Можно резюме прислать и на Viber телефон с кодом 29 34 11 34 8. Не упустите возможность стать частью нашей команды.

История трека «Do It Like That» — это идеальный пример того, как спонтанная творческая химия объединяет разные музыкальные миры. Музыканты соединили фирменные жанры, поют о чувствах, что кто-то полностью завладел вниманием и больше, точнее, дальше невозможно оторвать взгляд от этого человека. А если мы хотим полностью химию нашего мозга переключить на эмоции за 3 секунды и хранить все в голове годами, то это к ауре в треке «Не запоминай меня».

0: Реклама на радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Арбуз 1 килограмм, всего рубль 99. Тазобедренная и лопаточная часть свиная, 13,49 за 1 килограмм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105,4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Вечер на Бумере
4: представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомеле FM на часах 18:51 у микрофона Аня Мишина. Если вдруг вы не знаете, что сегодня посмотреть по телевизору или так, по телефону в интернете, предлагаю «Встретимся вчера». Это романтическая комедия, достаточно не старенькая, 24-й год, про мужа и жену на грани развода, застрявших в ловушке временного пространства в собственной квартире, представляете? Анна и Сергей за годы совместной жизни разочаровались друг в друге, а в день Х супруги договариваются встретиться в ЗАГСе, чтобы официально все оформить и расстаться. Но вдруг сталкиваются с аномалией. Время застывает, и они остаются заперты в четырех стенах для того, чтобы учиться всему заново. А вот более подробно лучше посмотреть самим, смогут ли они дать себе еще один шанс на счастье. В общем, фильм советую, называется «Встретимся вчера». Приятного и уютного просмотра.
1: Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: часах 18:55 мы продолжаем разговаривать с вами. Итак, напомню, что я писала сегодня в Телеграме вопрос, какое убеждение из вашего детства оказалось полной неправдой во взрослой жизни. И пишет нам Алена Александровна. Вырастешь, поймешь. Выросла и ничего не поняла. Андрей, как прокомментируешь?
1: Дежавю.
0: Актуально, да? Это, наверное, отговорки взрослых, потому что на многие вопросы ответы и сами не знают. Вот как и мы, да, выросли и еще ищем ответы. Прям философии ушли. Это как вопрос в детстве, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. Не все дети, да, знают точно, кем они хотят стать.
2: Ну, самое в детстве президентом.
0: Да, или летчиком, согласна. Я еще, честно говоря, не знаю, кем я стану, когда вырасту.
1: Кем бы человек ни стал, лишь бы он был хорошим человеком.
0: Это правда, это правда.
1: Да, поэтому сейчас в Гомеле прошел областной фестиваль спорта и творчества студенческих отрядов. Я скажу, что молодежь у нас очень активная, целеустремленная и готова покорять новые вершины.
0: Согласна с тобой полностью, присоединяюсь к каждому твоему слову. Подробнее чуть позже. Друзья, а я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомеле FM. А пока далее послушаем трек... Так, Том Греннан, напоминание, что плакать полезно не только девушкам. Андрей, мужчинам тоже полезно плакать, представляешь? Это выход эмоций в треке «Boys Don't Cry».

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Сопротивление акции для 2016 года. Подробности 7 карат. КВА и РФ. Плюс 229-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства рассказал о стратегии на уборочную кампанию.
6: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, все-все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил с Барановичского района, убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки. Потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
5: Александр Лукашенко подписал указ об изменении правил поставки плодоовощной продукции для госнужд. В перечень продукции для госзаказа включены длинноплодные и среднеплодные огурцы, а также красные томаты, за исключением вишневидных и томатов в кистях. Межсезонный период для огурцов установлен с 1 ноября по 31 марта, для томатов с 1 ноября по 30 апреля. В Гомеле прошел областной фестиваль спорта и творчества студенческих отрядов, приуроченный ко Дню белорусских студенческих отрядов. В мероприятии приняли участие 17 команд из разных районов Гомельщины. Программа включала возложение цветов кургану славы и состязание на стадионе «Луч». В номинации «Спортивные эстафеты» победили представители Хоникского района. В номинации «Творчество» – команда Реческого района. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
8: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 24 по 26 июля. Банан 1 килограмм всего 3,49. Порошок стиральный Персил 17,99 за 3 килограмма.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявление принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства рассказал о работе с людьми.
4: Гродно – это город-красавец, это витрина нашей страны. Запад, приезжая в Гродно, видит ту красоту и тот порядок, который там существует. Очень вас попросил бы, чтобы вы и подсказывали, не боялись генералу. Он у нас генерал, военный человек. Поэтому ему пришлось осваивать и сельское хозяйство, и ЖКХ, и строительство. Не должно быть. Я начальник, ты дурак. Этого быть не должно. Поэтому надо открыто высказывать свою позицию, свою точку зрения. И где можете помочь, помогите. Подставились, помогли. Умный человек поймет, что это ему замечание. Я своих непосредственных подчиненных, вот как Дмитрий Николаевич, понимаю, что он же не придет президенту, не скажет, что там неправильно делает он. Ты сам сделай. Вот вчера он поехал в Осиповичи и доброе мероприятие провел. Когда доложил мне, я подумал, молодец, собрал там этот куст руководителей райисполкому, поговорил, довел, разъяснил им все. Идите, ребята, работайте. Если работы нет, в армию отправим на перевоспитание. Хоть Хренин там вчера и говорил, что там не перевоспитание. Перевоспитание. Не в тюрьму же их отправлять. Пускай повоюют, познакомятся с комарами, мошками, мошкарой разные в лесу. Тогда поймут, что в поле не совсем плохо работать. Иногда и такие методы приходится применять, и вы не забывайте, что вам же придется реализовывать это на местах. Все говорят, президенту легко ставить, вот он задачу поставил, а нам же реализовывать. Отчасти это так, хотя и эти задачи ставить не просто, потому что за это же отвечать надо. И ты как на стекле, все смотрят, критикуют там, начиная от наших беглых и заканчивая внутри, умных же много. Работать-то не все хотят, а умничать умеют. Это нас хлебом не корми, но поумничать дай. Поэтому я вас очень прошу, посмотрите, с кем вы будете работать, не спешите, не надо через колено ничего ломать. Власть должна быть умной прежде всего. Но если вы видите, что с людьми не можете работать, потому что они не хотят работать, все методы определены. Если сами не справитесь, говорите, что с ними делать, будем делать.
3: К другим новостям. С 25 июля в Беларуси начнет действовать новый порядок контроля международных автомобильных перевозок. Таможенные органы будут проверять выполнение перевозок, в том числе наличие разрешительных документов в ведомственных пунктах таможенного оформления. Контроль затронет иностранные транспортные средства, перевозящие товары при въезде из государств-членов ЕАЭС с местом разгрузки в Беларуси. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в интервью по итогам селекторного совещания с президентом рассказал о ходе уборочной кампании в регионе. Благодаря теплой погоде в конце июня культуры быстро созрели. Уже 6 июля на Гомельщине появились первые тысячники, в том числе на отвозке зерна. Сейчас в области убирают озимый рапс, убрано свыше 70% площадей, намолочено более 100 тысяч тонн. Ожидается урожай свыше 130 тысяч тонн масла семян. Глава региона подчеркнул, что все культуры хорошо перезимовали, а ответственная служба готова собрать достойный урожай. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: начала часа представляет автосалон «Автомир».
5: Автомобиль вашей мечты уже в «Автомир». Приобретайте авто в кредит или лизинг без первоначального взноса и уезжайте на нем в этот же день. Комиссионная продажа, срочный выкуп и трейд-ин. Все это в «Автомир». Город Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 103, телефон плюс 375-44-585-36-36.
6: Опять вставать!
7: Куда?
6: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Двадцать 24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие, а термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
1: Техно-джунгли.
2: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел кадровый день во Дворце независимости. Глава государства объяснил, как работать с трудовыми мигрантами.
1: Я только что говорил министрам назначенным. Тут целая поднялась буря. Ах, вот узбеков уберут. Я и не надо, мы никого брать не будем. Но тогда нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области ж проблемы есть. Если там не хватает людей, ну вы выберите того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы, должны решить, столько человек на такие должности. Не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко здесь выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на инвестиции, на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
2: Трактор.
1: Ну, то, что им нужно на переработку, инвестирует нам, дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь, вот вам образование детишкам, если хотите,
2: жилье.
1: Вот вам здравоохранение, жилье, это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну это другая ситуация.
0: Совет министров скорректировал регулирование в сфере регистрации биомедицинских клеточных продуктов. Постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Актуализировано положение госрегистрации таких продуктов и установлен порядок ведения их государственного реестра. Сроки госрегистрации и внесения изменений в досье сокращены с 15 до 10 дней. При запросах в другие органы с месяца до 20 дней. Отменено избыточное требование согласования и открытия аптек с местным исполнительным органом. В Новобелевском районе Гомеля на площадке у средней школы номер 73 прошло спортивно-массовое мероприятие «Город над ЗОЖем. Заряжайся ЗОЖем». В программе состоялись дворовый турнир, ярмарка движений и турнир по мини-футболу. После мероприятия стартовали работы по благоустройству спортплощадки на улице Ильича 284. Жители района смогли принять участие в создании комфортного и безопасного пространства для спорта и отдыха. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
3: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максвайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей.
2: 24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 миллиметра. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

24 июля в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений от 3 до 8, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

с удовольствием.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLineом.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.